0: Реклама.
1: Турли толоу санала рэвах собрак амлардан чарчадингиз ма? Мобил алоха, уй интернеты, телефония ва телевидениена. Уз телекомнинг ягона хисоб хизматида бирлаштиринг. Барча хизматлар учун 20% гача чегирмага эга бўлинг ва барчасини бир зумда иловада тўлайнг. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
0: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. O'zbekistonda soat 9.

0: Реклама. Турлитулов саналарева хсопра камлардан чарча дингизма. Мобиль алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Уз телекомнинг ягона хсоп хизматида бирлаштиринг. Барча хизматлар учун 20% гача чекирмага эга бўлинг. Ва барчасини бир зумда иловада тўлайнг. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. O'zbekistonda soat 15.

0: реклама.
1: Турлитулов санараревах собракамлардан чарчадингизма. Мобил алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Узтелекомнинг ягона хисоб хизматида бирлаштиринг. Барча хизматлар учун 20% гача чегирмага эга бўлинг ва барчасини бир зумда иловада тўлайнг. Узтелеком, барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
2: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. O'zbekistonda soat 21.

0: Реклама.
1: Турлитулов Саналаревах Сопрокамлардан чарча дингизма. Мобиль алоха. Уй интернета. Телефония ва телевидениена. Уз телекомнинг ягонах соп хизматида бирлаштиринг. Барча хизматлар учун 20% гача чегирмага эга бўлинг. Ва барчасини бир зумда иловада тўлайнг. Уз телеком. Барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
0: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. O'zbekistonda soat 2.